Мама учено, ромели харцата шина, цминда иқавн сахели шени, моведин супева шени, иқавн неба шени, витарца цата шина, эгреца квепанаса зеда. Пури чвени арсобиса, момет чвен дгес, да момит эвен чвен тананадебни чвенни, витарца чвен миут эвепт танам депта мат чвента. Да нушеми ванеп чвен гансацделса, арамед михснен чвен борот исаган. Рамету шениарс супева дзали да дидеба, мамиса, дадзиса, дадзминдиса сулиса, ац да марадис, да укунити, укунисанде. Аминь.

0: же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей.